в почок вьюзу, от Чидауэй до Сиракьюз. Трех пассажиров в почок вьюзу, от Чидауэй до Сиракьюз.